0: Фіал влаштувала нам музичний нокаут, вибивши з голови усі залишки втоми та нудних турбот. Але після такого шаленого західного драйву душа вимагає рідних образів. І Дайдон та Шнапс перехоплюють ініціативу, адже у них на повну силу квітла калина. Не перемикайте, щоб почути.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш? Це весна!
1: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-